0: доза.
1: На волю у лекарнах.
2: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано.
3: Добродошли у АМЗС.
4: Об регистрации и заварованию возила новым и обстоящим членам подаримо 10 евро. Več на АМЗС.си.
5: Позор!
6: Конишки маратон. Пикаси.